0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Oh, Father, tell me.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная федэрацыя лёгкай атлетыкі афіцыйна пакінула ў сіле санкцыі супраць беларускіх спартоўцаў. Пра гэта заявіў кіраўнік арганізацыі Себастьян Коў. Паводле яго слоў, рашэнне World Athletics было прынята незалежна ад пазіцыі міжнароднага алімпійскага камітэта, які раней зняў абмежаванні з Беларусі. Коў падкрэсліў, што федэрацыя не лічыць неабходным змяняць сваю пазіцыю. Пры гэтым кіраўнік World Athletics адзначыў, што кваліфікацыя на алімпіяду 28 года ў Лос-Анджэлесе пачнецца толькі праз год, і да таго часу сітуацыя можа змяніцца. Еўрапейская гімнастычная федэрацыя зняла санкцыі з беларускіх і расійскіх спартоўцаў. Цяпер яны змогуць выступаць на міжнародных турнірах пад дзяржаўным сцягам і з нацыянальнымі гімнамі. Рашэнне будзе дзейнічаць на ўсіх спаборніцтвах пад эгідай арганізацыі. Раней аналагічны крок зрабіла і міжнародная федэрацыя гімнастыкі. У чэмпіянаце Беларусі па футболі завершыўся 9-ты тур вышэйшай лігі. Мінская «Дынама» здабыло валявую перамогу над Дняпром 3-1 і скараціла адставанне ад лідара МЛ «Віцебск» да аднаго ачка. Сам МЛ «Віцебск» у хатнім матчы не здолеў абыграць «Гомель» 0-0, пры тым, што віцябляне не рэалізавалі пенальці. Матч прайшоў пры аншлагу, аднак увагу часткі заўзятараў прыцягнуў канцэрт расійскага спевака «Газан» пасля гульні. У іншых матчах тура Нёман перамог Баранавічы 2-1, Тарпеда Белас разграміла Мінск 3-0, а Батэ выратаваў нічыю са Славіяй 1-1. Нападаючы мюнхенскай Баварыі Харры Кейн атрымаў залатую бутсу па выніках сезона 25-26. 32-гадовы англічанін забіў 36 галоў у 31 матчы Бундэслігі і стаў найлепшым бамбардзірам ва ўсіх лігах Еўропы. Другое месца ў гэтым рэйтынгу засталося за нарвежскім форвардам Эрлінгам Холандам з Манчэстэр-Сіці, які адзначыўся 27 галамі у АПЛ. Замкнуў тройку нападаючы мадрыдскага Рэала Кіліан Мбапэ з 25 галамі ў Ла-Лізе. Адразу тры гульцы ўпершыню ў сваёй кар'еры атрымалі выклікі ў зборную Беларусі па футболе. У першы раз на поле ўжо ў чэрвені могуць выйсці 36-гадовы паўабаронца Нёмана Міхаіл Казлоў, 19-гадовы хаўбек мінскага «Дынама» Артём Сакалоўскі і 21-гадовы абаронца МЛ «Віцебск» Кірыл Гаманаў. 5 чэрвеня каманда Віктара Ганчарэнкі згуляе супраць Сірыі, а 9 числа з Буркіна-Фасо. Абодва паядынкі пройдуць на нацыянальным футбольным стадыёне ў Мінску. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. На выходных Эммануэль Макрон позвонил Александру Лукашенко упершыню с 2022 года и закликал не вмешиваться во украинский конфликт.
2: На думку политичного оглядальника Александра Фридмана, звонок Макрона – новина тревожная. Не выключено, меркует эксперт, что заявы Киева про погрозы с боку Беларуси все ж варто воспринимать серьезно, альбо больше серьезно, чем информационно-психологичную операцию.
1: Про что еще могли говорить Макрон и Лукашенко?
2: В эфире Еврорадио тему обмерковали наш редактор Змесер Лукашуки, директор программы по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений Аркадь Мошас.
3: Я учора глядзеў такія экстренныя выпускі, якія умее рабіць Віталій Портнікаў, і ён звярнуў увагу на тое, што ну выходны дзень, нядзеля, і нешта ж такое неадкладнае прымусіла Макрона свой спыніць выходны дзень і пазваніць Лукашэнку. Як вы лічыце, ці варта звяртаць на гэта увагу, ці сапраўды нешта такое экстраардынарнае здарылася, што прымусіла Макрона зняць трубку і набраць Минск.
4: Ну, чтобы, так сказать, поддержать интригу, да, наверное, что-то могло случиться, я скажу об этом через 15 секунд. Но, значит, Когда Макрон что-то делает в такой спешке, это не обязательно, что что-то случается. Возможно, он решил, что для того, чтобы, так сказать, половить рыбку в мутном эфире и обратить лишний раз на себя внимание, ему стоит именно совершить вот этот вот телефонный звонок. Он, в общем, любит такие вещи делать. Это, конечно, полушутка, но только наполовину шутка. Вторая, правда, вероятность здесь более серьезная. Можно, гипотеза может быть более серьезной, и она может быть связана с тем, что он звонил для того, чтобы донести до Лукашенко некую совокупную, общую, согласованную точку зрения всего Европейского Союза. А согласованная точка зрения Европейского Союза может быть в этом случае связана с тем, что европейцы получили какие-то разведданные, что с территории Беларуси в адрес Украины все-таки что-то такое очень неприятное готовится, потому что, так сказать, ну, в контексте российских ударов Орешником, в контексте еще каких-то вещей похожих, той же самой ядерной тренировки, нельзя исключать, что, ну и опять-таки с учетом того всего, что говорят украинцы сами, нельзя исключать, что существует действительно какая-то информация, согласно которой есть вероятность перехода с нынешнего противостояния на более новый, очевидно, более трагичный уровень. И не исключено, что действительно Макрон решил или сам, или от лица своих, так сказать, товарищей позвонить и предупредить Лукашенко, чтобы он этого не делал, чтобы Беларусь не повышала своего уровня участия в войне, не допускала эскалации войны с ее территории. Я еще раз говорю, я не готов утверждать, что это именно так. Это всего лишь гипотеза, есть другие гипотезы, но эта вещь достаточно серьезная. Мы видим, что, в общем, так или иначе, все происходящее вдоль украино-белорусской границы начинает обсуждаться сейчас с большим таким чувством опасности и так далее.
3: Коли мы кажем про то, что Путин подмял цалком под себе Лукашенко, он ніяк на рашэнні, якія прымаюцца ці могуць быць прынятыя у Москве, не можа паўплываць, то што толку палохаць Лукашэнку? Ад яго ўсё адно нічога не залежыць.
4: Я думаю, что вот это то, что называется последние мили, да, вот как всегда, что-то он еще может предпринять. Я думаю, что он тоже, он понимает все риски этой ситуации. Он может что-то как-нибудь затянуть, заволынить, пообещать, потом не сделать, потом сослаться. Ну, собственно, он и пытается продвигать вот этот дискурс, который для него не новый, что нет-нет, в Украину-то он не полезет, он будет защищать Россию от западных значит, атак с Запада, которые никто не собирается организовывать. И Россия, как будто ядерная держава Россия сама уже потеряла, так сказать, все возможности сдержать нападение на себя. Посмотрим, что он может сделать. Ну, он может... Знаете, тут с чего надо вообще на самом деле, из чего надо исходить? Ну, опять-таки, надо хорошо бы знать ответ на вопрос, ответа на который у нас сегодня нет. Как вот Лукашенко хотел бы, чтобы его войти в историю? Я не преувеличиваю, это драматично звучит, так пафосно, но я думаю, что вот именно об этом он сейчас задумается. Как человек, который стал первым президентом независимой Беларуси, или как человек, который, так сказать, стал временным правителем Беларуси, который так или иначе просто потом принес ее на блюдечке в Россию. Он ведь не хочет этого последнего. Он, безусловно, хочет, чтобы история помнила, я так думаю, о нем, воспоминал о нем в других терминах. Бог его знает, может быть, в какой-то самый последний момент он и попытается, значит, что-либо сделать, в отставку, в конце концов, уйти. И вот пусть Россия окажется в ситуации в Беларуси, когда что-то надо будет делать, а что непонятно, кто управляет непонятно, куда идет хаос непонятно, и вот захочет ли Москва, значит, в этих обстоятельствах, я, конечно, размышляю просто, какие-то тоже придумываю возможности, но вот представьте себе, вот Путин говорит ему что-то, вот давай, Александр Григорьевич, делай то-то, то-то и то-то, а он говорит, нет, Владимир Владимирович, я вот на это я уже не пойду. Вот вам мое это самое заявление об уходе в отставку. И черт его знает, так сказать, и так хватает о чем думать. У Кремля тоже достаточно, так сказать, вопросов, из-за которых у него болит голова. А тут еще Лукашенко может сказать, что вот сейчас в Беларуси будет то ли оппозиция, то ли хаос. хаос, то ли непонятно что. Я не знаю, он в общем, умеет как-то разговаривать с Путиным. Я не боюсь себя в этом противоречить, стратегически тут ничего не изменилось. Ну, ему же, он же все эти годы последние, там, 2 десятилетия, 2,5, как он имеет дело с Путиным. При Ельцине ему, понятно, было жить очень комфортно. Но при Путине ему часто бывало некомфортно. Он, в общем, затягивал с принятием решений, а потом, так сказать, дожидался, пока реализуется старый армейский принцип, не спеши выполнять приказ, жди, когда отменят. Ну, иногда ему удавалось этого именно так и провернуть ситуацию. Сейчас гораздо сложнее. Но все будет зависеть в том числе от того, как себе Путин все это представляет. Возможно, Путин подумает о том, что издержки возможной ситуации не стоят того, чтобы додавливать сейчас Лукашенко. Но этого я не знаю.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам.
3: Ну, вось вы кажаце, Путін гатовы весці перамовы з Еўрасаюзам, але я так разумею, што Еўрасаюз таксама вельмі нават так і хоча паспрабаваць, прынамсі, весці перагаворы з Расіяй. Не выглядае гэта неяк, ну, то бок, як гэта, яны хочуць ініцыятыву Трампа перахапіць, бачучы, што у Трампа, як вы кажаце, імпэт і цікавасць да гэтага знік. Ці вот это што, жаданне, как бы, нарэшце, што-небудзь зрабіць, каб спыніць і скінуць сябе са сваёй галавы вот эту боль пра ўкраінскую вайну і неабходнасць траціцца на яе. Вот што, наколькі тут цікавасць сапраўды Еўропы ёсць да гэтага працэса?
4: Я думаю, што сегодняшнее пакаленне еўрапейскіх палітыкаў наконец-то стала воспринимать украинскую войну как что-то очень серьезное и потенциально болезненное и опасное для себя. Это вопрос денег для Украины, это вопрос глубокой военной реформы самого Европейского Союза и вообще других европейских стран. Это вопрос о том, в какой форме сохранится и в какой форме нужно сохранять НАТО, и нужно ли, и вообще, что они могут сделать без Америки. Понимаете, ситуация, на самом деле, она ведь становится все более такой нервной, что ли. Ну, я не буду говорить взрывоопасной, но как бы уровень нервичности в реакциях, он очень вырос. Смотрите, у нас вот 5-й год войны. Что у нас в последнее время произошло? Сначала пало правительство Латвии. Ну, смотрите, из-за того, что где-то сгорел резервуар, так сказать, непонятным образом. То ли он там был, то ли он был пустой, то ли вообще непонятно что. Развалилась правительственная коалиция. Я, в общем, других таких случаев за последние 4 года не помню. Тем более в этих странах. Казалось бы, если уж вы стоите на пороге, не дай бог, войны, вооруженного конфликта, вам надо консолидироваться, а у вас валится правительство. Тут же после этого на воздушном пространстве Эстонии был сбит украинский дрон. Тут же, мгновенно. У нас здесь в Финляндии тоже идут дискуссии, и многие люди уже говорят, извините, вот украинские дроны, не надо, чтобы они сюда залетали, потому что, как бы, извинений нам все-таки уже мало. То есть я думаю, что украинцы тоже понимают, что страны, граничащие с Россией, не очень хотят, чтобы их воздушное пространство использовалось для этого. Но, как бы, раньше все это было на уровне досужих разговоров, а теперь вот каждый раз, когда то ли падает дрон, то ли он летит, возможно, падает. В ночь с прошлого четверга на пятницу, неделю назад, 10 дней назад примерно, в Финляндии, так сказать, ну, воздушную тревогу как таковую не объявляли, но, как бы, было заявлено об опасности, попросили людей оставаться дома, прятаться. Отменено было, если я сейчас память не изменяет, порядка 400 автобусных рейсов. Куча народу не пришла на работу в результате. То есть это же не мелочь. Это все, как бы, я думаю, что еще год назад бы никто об этом всерьез бы не подумал. Сейчас думаю. То есть что европейцы хотят? Европейцы хотят тоже выяснить, ну, опять-таки, поскольку сколько им платят, и какие возможности разменов. Потому что на сегодняшний день понятно, чего потребует Россия. Она потребует признания своей победы в Украине, она потребует снятия санкций, и она потребует возврата замороженных средств. А что она может дать взамен? Да пока, в общем, как-то непонятно. И я думаю, что европейцы хотят это тоже выяснить. И все тут, как бы, политических сил внутри Европы, которые хотят со всем этим покончить, забыть и перевернуть страницу, не так мало. Я не говорю, что их достаточно, но давайте смотреть, как будет дальше идти ситуация с альтернативой для Германии. Кто будет президентом Франции через год? А там проблемы могут создать как правые, так и левые в этом смысле. Для так сказать, для Украины прежде всего. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что европейцы хотят выяснить, что можно получить путем переговоров. А Россия, я думаю, что хочет тоже попытаться выяснить, до каких пределов европейцы будут готовы отступать.
3: И вот, коли отштурхнуться от этой темы перамовов и жадания ЕС, Европы, все-таки выйти на некую перамовную линию с Путиным, узникая, вертаемся до звонка Макрона. Игорь Тышкевич пишет, и тут узникая пытанне, хто першы патэлефануе, маецца на ўвазе Пуціну з Еўрасаюза, і перадаць праз разговор з Лукашэнкам некія тэзісы ў Москву цалкам рэальна. Да, магчыма і пачуць у адказ нейкую інфармацыю, асабліва ўлічвае, што афіцыйнаму Мінску кантакты з ЕС патрэбныя. Ці магчыма такое, што і Макрон выкарыстоўвае Лукашэнку, каб там распачаць ці закінуць некія тезисы про его Путину?
4: Я не знаю. Я как бы, мне очень трудно комментировать что-то, что возможно. Возможно, но не рационально. Потому что, а почему надо идти через Лукашенко? У Франции что, больше нет посольства, что ли, своего? В Москве есть. Нельзя послать спецпредставителя? Можно. Как бы, да, конечно, можно себе представить себе ситуацию, что вот Лукашенко потом перезвонит Путину, а так, так сказать, какой-нибудь высокопоставленный дипломат будет идти на более низком уровне. Но, собственно, Путин, он ведь из тех людей, которые, он неоднократно об этом говорил, что договоренности, и правильно говорил, что договоренности достигаются на уровне конкретных дипломатических контактов. Они, это большая работа. Мы вот сейчас видим, что тот же Трамп съездил в Китай, и, в общем, съездил по-пустому. То есть мы вот это уже все видели, его там встречи с тем же корейским руководством во время первого срока. Он почему-то считает, что он такой талантливый, что он может приехать, обаять или додавить, и все будет, и соглашение будет достигнуто. Нет, в классической дипломатии так не делается. Сначала ведутся переговоры на низком техническом уровне, а потом уже подключаются политики высокого уровня. Мог ли Макрон рассчитывать, что он через Лукашенко что-то передаст? Да, но я думаю, что можно было бы найти и других таких посредников. Не Пашиняна, конечно, в нынешней ситуации, но я думаю, что можно было бы попытаться поискать людей, прежде всего, более влиятельных в глобальном масштабе, представителей соответствующих стран. Они есть, и это было бы проще. Ну, как бы люди, естественно, вольны высказывать любые значит, гипотезы в этом плане. Я в этом ничего, так сказать, плохого не вижу, но сам я в это не верю. Я еще раз говорю, я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
3: Дякую великим. Сапраўды вельмі важные тезисы и цікавые. Як мне подаецца, зараз мы почули от нашего гостя, кіраўнік директора программ по России, Усходней Европе, Евразии, Финского института международных отношений Аркадия Мошеса. Дякую великий, спадар Аркадь. До сустречи. Живе Беларусь. Евразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Рэальная пагроза ці ІПСА, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
5: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіну.

0: Карапёрская радыорацыя, краска, зараз чарговыя каментары ды чарговыя пытанні ў нашым эфіры. Што рабіць беларускім новакаратычным сілам у кірунку станаўлення новай дэмакратычнай Беларусі да вызвалення ўсіх палітвязняў, ці стамілася Літва дапамагаць беларусам, да якая сіроцца ў пытанні атрымання віду на жыхарства. На гэта іншае пытанне адказвае літоўскі палітолог, дацэнт партнёрства Інстытута міжнародных адносінаў і палітычных навук Віленскага універсітэта Віціс Юрк. Конец.
1: Солидарность очень важна. Фоточки, рисунки – это тоже нужно, но мы говорим про баланс, и потому что некоторые вещи проще делать. А международная отказность – это та сфера, где требует очень много усилий, и результативность этого не приходит за один день. То, что надо говорить с разными столицами, а не просто «Ай, сделаю конференцию в Женеве или в Нью-Йорке, и вот на этом поставим галочку». Так мой призыв – не ориентироваться только на процесс, но думать про результат и делать все возможное, что задействует международные институции, которые они есть, международные механизмы, которые они есть. И мы видим из того, что Карина Москаленко говорила, из того, что делает Литва, что потенциал далеко не исчерпан этой работой. Правозащитники белорусские над этим работают. Есть конкретные примеры, данные, которые используются, но просто не терять фокус, продолжать бороться, не ограничиваться только мероприятиями или какими-то докладами. На это и был призыв.
2: А что вы особисто пропоновываете? Потому что, правда, некоторые критикуют демократичные силы, что они как бы и есть у цю замежжа, размовляют, а вынику нема. Вот на ваш пункт гледжения есть это вынику все ж таки, где он не достатковые, и что вы конкретно пропонуете?
1: Мне так нельзя сказать, что выников нема. То, что есть и спецдокладчик, что есть офис открытый Совета Европы, где в Беларусь вообще-то даже не является членом из-за смертной казни. То есть, что видим до сих пор, несмотря на все-все происшествия, которые были, что Беларусь до сих пор является в повестке дня так в Брюсселе, так в Берлине, так в Вашингтоне, это большое достижение политиков. И как мы уже обсуждали, дали правозащитники из-за их работы, то есть документации репрессий, там архив и так далее, это дает возможность и для некоторых стран и международных организаций продолжать эту работу в направлении международной безотказности Беларуси. Но призыв был на то, что надо говорить конкретно, потому что диаспора белорусская очень большая. Есть даже некоторые представительства в некоторых странах, что, к сожалению, некоторые страны при почитаю делать конференцию или какую-нибудь выставку или просмотр. Опять, это не критика этим действиям, но этим ограничиваться нельзя. Эти страны во всем евроатлантическом сообществе, которые говорят про права человека, демократию, что они не только словами, не только декларациями, но и реальными делами поддерживали повестку, продолжали давление. Так на международных платформах, там и вплоть до Международного уголовного суда, так санкционные политики, что белорусский режим, каждый чиновник, каждой клеткой чувствовал, что каждая репрессия, каждый шаг, нарушая права человека в Беларуси, он будет иметь конкретные последствия. На это призыв.
2: Ось мои коллеги из Польши скажут, что уже стали там литовские улады неким чином притеснять белорусов, хотя я кажу им, я этого не зауважаю, и даются там виды на жыхарство, и не вельми долго люди там чекают, и так далее. Вы сказали про то, что Литва стомилась допомагать белорусам.
1: Не так я сказал. Я сказал, что Литва была и остается чемпионом. Но, конечно, просто представьте, что и политзаключенные, и гибридные атаки, и международная безотказность, вот эта вся повестка, и шмат еще двухсторонних, это когда мы говорили про гибридные атаки, это инструментализированная миграция, и там всякого рода другие провокации, воздушные шары, контрабанды и так далее. Это все переутомляет. Там есть еще попытки там разделять и властвовать. И тут вопрос тоже дисциплины некоторых белорусов, где вы чего хотите? Почему вот откуда эта вот критика, на ком основывается? Потому что Литва является второй страной по величине диаспоры. И если смотреть с точки зрения, сколько тут мигрантов из Беларуси на одного человека, на одного гражданина Литвы, то есть, может быть, мы даже были не просто в первой тройке, а самой первой страной, и мы являемся самой первой страной для политзаключенных, которые депортируются и так далее. То есть, действительно, есть над чем работать, и Литва продолжает это делать. Но появляются какие-то странные голоса. Не знаю, откуда это происходит. Вам лучше задавать эти вопросы тем, которые вот стараются критиковать. А в чем вопрос? А как вы приехали там в ту же самую Польшу? Не через Литву? Ну, то есть, точно вам Литва не помогала? То есть, ты тут частично работает для некоторых усталость, для других это прямая или косвенная как бы попытка тоже переутомлять Литву. Потому что заинтересованность белорусского режима очевидна. То есть, давить на Литву, потому что они понимают, что это наиболее жесткая страна по поводу белорусского режима, также наиболее солидарная страна по поводу белорусских демократов, и которая является примером для всех других стран в евроатлантическом сообществе. Ну, значит, надо делать все возможное, что Литва чувствовала напряжение по всем направлениям. И, к сожалению, некоторые белорусские демократы, осознанно или неосознанно, в этом тоже участвуют. Участвуют в каком-то более масштабном плане дезинформации, пропаганды. И тут, как я и говорил, вопрос дисциплины незалежных СМИ, понимая, задавая вопросы Лаверди, а откуда данные, а про кого конкретно говорите. Потому что, да, есть вопросы аннулирования некоторых там ВНЖ. Часть из них обоснована, потому что там люди, которые раньше работали на там Министерство обороны или участвовали в репрессиях и так далее. И это первым делом вопрос безопасности тех же самых белорусов. Не только вопрос национальной безопасности Литвы. А из этого никто не говорит конкретно, говорит обобщенно. То есть, да, есть там пару тысяч, которые под цифрам. Но все концентрируются на тех, которые не получили ВНЖ, пару тысяч, но на десятки тысяч, ну, то есть в разы больше, 20 раз больше людей получили. Все это как бы не в счет. Как будто это само собой понятно. И вот, когда не даешь полную картинку, а выбираешь только какой-то сегмент для какой-то там критики, оно иногда видится, как имеет манипулятивный характер.
0: І тут так я нагадаю, що за 2025 год у Литві видали де подужили більше за 20 тисяч у виду на жихарство для білорусів. Адмови у видачі ВНЖ отримала каля 1,5 тисячі білорусів.
3: Радіорація. Ми разом.

0: пропагандистов. Зато Москва отреагировала нервово и хамовито. Представница МЗС Российской Федерации Мария Захарова у своем стиле попробовала высмеять поездку Тихановской у Киев, что само по себе выглядая показально. Россия вельми добро разумеет небезпеку таких символичных жестов. Бо говорка идет не только про просто оппозицию в выгнании, а про поступовое международное признание белорусов как особного политического субъекта. Визит Тихановской у Киев – это как раз той выпадок, коли не варто шукать імгненных выніков або нейких сенсаційних рашэнняў. Але сам трек зададзены вельмі выразна. І ён вядзе да паступовага аддзялення Беларусі ад расійскай геапалітычнай арбіты. Нават калі цяпер гэта пакуль адбываецца толькі на ўзроўні сімвалаў, кантактаў і дыпламатычных жэстаў.
1: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: А таксама зараз дакладна 10 хвілін застаецца да 9 у Беларусі, да 8 у Польшы. Таксама застаецца 10 хвілін. У нас наступны суразмоўца, паданне перамоваў з Александрам Лукашэнкам, ды вызваленне чарговай партыі па Літве зняў на нейкі час, адышоў на другі план. Так кажа, былы палізняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятываў «Наш дом» Сергій Спарыш. Інфармацыі не багата, яе даводзіцца збіраць.
2: Ну, нам трудна судзіць аб этом, потому што нужна знать очень много информации, которая до нас, конечно же, не доходит. Это инсайты, которых, судя по всему, ни у кого, кроме офиса Трампа, нет. Вот. Есть опасность того, что будет серьезный конфликт в регионе, поэтому вопрос о политзаключенных и вопрос о переговорах с Лукашенко, может быть, на какое-то время отошел на задний план. Потому что какой смысл договариваться с ним об освобождении нескольких человек, если может быть конфликт с применением тактического ядерного оружия? Это было бы просто бессмысленно. Вот. Возможно, вторая причина – это то, что Коул сказал Лукашенко о том, что следовало бы не только освободить имеющихся политзаключенных, но и прекратить репрессии. А как в таких условиях Лукашенко продолжать диалог? Ну, наверное, только сказать «нет, извините, мистер Коул, на это я пойти не могу». Но на самом деле трудно сказать, почему это все происходит таким образом. Я думаю, что все-таки какое-то освобождение, какой-то новый список через какое-то время будет, потому что Коул должен скоро приехать в Минск, и он собирается добиваться освобождения нескольких человек конкретно, насколько мы знаем, например, по списку черных словей, за которых наш дом адвокатирует в последнее время. Он ответил, что когда приедет, он поднимет вопрос по черным соловьям перед Лукашенко. Так что я думаю, что все-таки будет освобождение определенного количества политзаключенных в ближайшее время.
3: А что, на вашу думку, зараз наибольше уплывает на вот такой кулуарный перемовный процесс помеж Минском, Заходом, помеж Лучшими Штатами? Чему у тым лику режим зараз все-таки узмасняет репрессии? Иди узмасняет ее, ну, в вашем разумении их.
2: Я думаю, они как шли, так и идут и будут идти, потому что для режима Лукашенко именно репрессии – это основа стратегии выживания в ближайшем будущем. Других вариантов у него особенно-то

0: и нету. Вот и все. А основной фактор, как я уже сказал, это вероятность войны.
1: Чи створяется у вас такое выражение, что пытание политвязня, их вызволение поступово неким чином у вас так изникает с первых сторонок международных СМИ, менавито белорусских политвязня? И чему варто отрымать далее эту тему?
0: Необходимо об этом продолжать говорить, потому что, прежде всего, это люди, которые должны быть освобождены, люди, которые сидят не за что или за то, что они поступили правильно в свое время. Поэтому необходимо продолжать. Почему уходит на второй план, я не знаю, я не могу конкретно сказать, уходит он или нет, но очевидно, что в условиях, когда тысячи человек ежедневно практически гибнут в Украине, вопрос по 1000 или даже 2000 человек, ну, не может быть на первом плане.
1: Як вы отчуваете, чи какие маете внутренние такие уластные свои прогнозы? Куда теперь рухается эта ситуация? Чи можем мы уже чекать вызволения в ближайшие месяцы? Чи все ж таки вам подается это как некая такая фаза заморозки?
0: Освобождение определенного количества человек, я думаю, будет в ближайшем месяце или даже в ближайшие несколько недель, когда Коул приедет туда. Я думаю, что он не уедет с пустыми руками. Ну, потому что он обычно отвечает за свои слова.
1: А может, какой-то вы в этих списках чекаете, как вызволили? Хотели погучить эти имены?
0: Наш дом, очевидно, ждет в этом списке Александру Полинович и ее подельников по делу черных соловьев. Это анархисты, антифашисты и люди, которые боролись за мир.
2: І такая вось актуальная інфармацыя ад правабожанчага цэнтру «Вясна». На сёння ў Беларусі 839 палітвязняў. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітычнымі вязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, гаворыцца на старонцы праваабарончай арганізацыі. 5 хвілін зараз застаецца да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы. Навіны наперадзе ў нас неўзабаве. Там такія вось тэмы. Дональд Трамп зноў выступіў. Зноў жорстка папярэджвае Іран. Украіна працягвае перамовы з міжнароднымі партнёрамі наконт абароны неба. Праз 5 хвілінаў нагадаю, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязней у навінах у нашым эфіры.

0: Радіорацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Будзем разам гарацка зараз закранаем чарговыя тэмы. Пасля вялікага амаль 20-гадовага перапынку на сцэне вярнуўся лідар гомельскага рок-гурта Маламеста Цімафей Яжоў. У Варшаве артыст зладзіў сольны канцэрт, які складаўся з двух частак. Ну і таксама, які настрой музычны зараз у эміграцыі. Пра гэта і не толькі з ім пагутарыла Марына Савіцкая.
2: Як адважыўся на канцэрт у Варшаве?
3: Как само собой получилось. Я очень давно не выступаў. Вот недавно только с этой весны, наверное, начал выступать. Понемножку там с квартирников, потом еще в волонтерском центре у меня был концерт. Я хочу попробовать повыступать, где возможно. И тут я вспомнил, что есть Варшава, что есть проторенные тропки, есть друзья, которые тут играли, и можно попробовать. Вообще беспроблемно получилось договориться. Мы договорились буквально за полдня, все.
2: Расскажи, коли ласка, про репертуар этого вечера.
3: В основном мировые хиты. Ну, то, что я считаю мировыми хитами. Когда-то у меня был период, когда у меня была группа, когда я писал свои песни активно, мы активно выступали. Но это было 20 лет назад. Потом это немножко отошло. Я продолжаю иногда там писать свои песни. У меня был еще 10 лет назад другой музыкальный проект, полностью авторский, да, со своими как бы песнями, текстами. А сейчас я это очень редко делаю. В любом случае, у меня есть к этому природная склонность петь песни, да. И вот все, что я буду петь, это то, что я вот приехав в Польшу, играл вот просто дома у себя или друзьям сидя. Это вот то, что накопилось, то, что я пробовал играть, и то, что у меня неплохо получалось, скажем так.

0: адзначаеш пра тое, што не вельмі гатовы, можа быць, заіграць яшчэ аўтарскія кампазіцыі. Чаму менавіта такое стаўленне да іх?
1: Потому што у меня песні неаднародныя. Они, во-первых, разные в настроенческом плане. Есть весёлые, есть полностью депрессивные. То есть у меня нету каких-то таких песен, которые я бы вышел и вот людям стрельнули бы прямо в лоб, да? Ну это мне так сейчас кажется. Это один момент. Второй момент, чтобы все песни, которые я играл со своей группой когда-то очень давно, я уже их, наверное, то ли перерос, то ли что, то есть из них я там могу взять только несколько вещей, которые, в принципе, я могу мне самому по кайфу их петь. Если я буду продолжать этим заниматься, у меня есть мысль, что у меня концерт будет из двух частей состоять, что в будущем можно прийти к формату, когда я буду петь одну часть каверов, вторую свою, но я эти песни только-только опробую на людях.
0: У цябе быў момант, калі былі кватэрнічкі, невялічкія канцэрты. Зараз быццам бы на больш вялікія пляцоўкі выходзіш у Варшаве. Што далей, якія планы?
1: Пока очень далеко, никуда не заглядываю. Я просто иду, куда вижу, где есть путь, да. То есть, опять же, если там у меня там есть YouTube-канал, есть какой-то там Instagram у меня, да, я туда выкладываю ролики, вот этим можно профессиональнее позаниматься в плане того, что я сейчас делаю эти записи на телефон, вот недавно попробовал в студии, получилось прикольно, но над этим постоянно надо работать. А в плане концертной деятельности, ну, есть еще мысли в какие-то города съездить, но пока не буду говорить, посмотрим, что из этого получится.
0: Что дотычно твоей авторской творчести, тебе про что пишете песни?
1: Последнюю песню, которую я вот дописываю, она будет про то, как наша семья или привычки нашего рода влияют на нашу судьбу. И то, что куда бы ты ни шел, это тебя все равно не отпустит. Вот такая будет песня, например.
2: Я награду такие вот информации из Варшавы. Концерт Тимофей отбился у клубе Beer Station Praga. По часу винту в залю заходили так званые выпадковые люди, которые, однако, заставались до конца игры импрессы.
3: Радио Рация. Охопливая усе дорожные погранпереходы.
2: Творчасць у розных яе праявах мы прагадалі хутарам у эфіры беларускага радыё Рацыя. Зараз распавядзем, што свістулькі, гэта не толькі цацкі, а старажытны інструмент. Вырабам такіх займаецца Іван Дашков з Беларусі, які зараз жыве ў Бельску пад Рязкім. Народны мастак падкрэслівае, што гліняная свістулька была папулярным музычным інструментам яшчэ ў часы Вялікага княства Літоўскага.
4: Ну, ладно.
5: Ружные звіжэнта.
4: А і кожны звер мае іншы звук?
5: Не, будзе то гучанне будзе вельмі блізкае. Толькі ёсць такая птушачка веснянка, якую рабілі як бы на гуканне весны, калі трэба было загукаць весну, птушак яшчэ няма, а мы як бы імітуем гук птушкі. Залежыць ад таго, колькі там таго паветра ў сярэдзіне.
4: І з гэтых вялікіх таксама можна?
5: Так, то вялікі ўжо будзе

стежки застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепчет.

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларуси были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш мне уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтай репрессии, люди объединяются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.

0: Бруд, то на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польским помежжи изменливая хмарность. Опадка у не чакается. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер полуночно-заходний 7-9 порывами до 15 метров на секунду. Атмосферный тиск выше за норму.
1: Пляц.

Российские войски нанесли удар по Одессе. Святлана Тихановская усклала кветки до мемориалу на Майдане Незалежности. Цены на нерухомость у Беларуси бьют рекорды. Про это и про иншее вот уже литерально про 6 хвилинок на хвалях белорусской радио РАЦ расскажет Анжелика Ляльковская.

0: Працягнем музычны тэмат. Беларускі мужчынскі гурт «Касары» паспяхова выступіў у фінале аднаго з самых прэстыжных фольк-конкурсаў Польшчы «Нова традыцыя» і атрымаў спецыяльную ўзнагароду першая праграма польскага радыё. Сам канцэрт прайшоў у Варшаве у студыі польскага радыё імя Вітольда Лютаслаўскага. Менавіта там «Касары» прадставілі мужчынскія спевы ў сучасным гучанні з элементамі электронных аранжыровак. Уражаннямі дзеліцца лідар калектыву Сяржук Доўгушаў.
1: В зале пришло добро глядачов. Мне здавалося, что было наот полова, ці наот больш беларусаў. Я до гэтага дал пост и так само разлетелося, что приходится потрымать своих. Ну, конечно, больш за все глядел эфир, и там мне там скидывали фотоздымки, там вот мы глядим ваш эфир, вы это классно выступили, там комментили некие посты. Просто у меня была идея запытать в зале, кольки там белорусов, кольки, але я уже думаю, не буду уже никого делить. Добро принимали и польская публика, и добро белорусская. То есть, когда уже после концерта я бачил, там были белорусы разные, они там подходили, казали неких знакомых людей, неких журналистов бачил так само. И шмат поляков подходило, мне это казали. Вельми им сподобалось. Это приемно.
2: Что важного было пошуто от журы конкурса?
1: Потом размовляли с головными журы, что им вельми сподобалось именно это сам этот эксперимент, что с нами был музыкант, який вот просто включился и додал этой атмосферы. Вот он не брал на себя, не перетягивал именно там с какими-то спецэффектами, именно это долучился как удельник гурта. Два, что им вельми сподобалось моц и энергия, и сам спел мужчинского, потому что это совсем мало, не часто можно почуть. И женщинка на вогуле сказала, что ей, и для ее, ну, это, она закрывала очи, для ее было просто, вот она першиню почула такие вот мужчинские спевы, какие вот просто кранают, какие просто для ее, ну, часом совсем мало учить белорусская там спевная традиция, тягула, может, почуть белорусскую мову в песнях, это уже так само вельми редкая з'ява. А вот тут ей особо что мужчинские спевы, это вельми моцно, ну и пожидала, да, чтобы протягивали, не спынялись, и вот далей-далей шли наперед.
2: То можем констатовать таким чином, что цікавость до белорусской культуры присутнейшая в Польше?
1: Так, она, как я кажу, что часом мало что ведомо, але коли они чуют, вот они это, я кажу, подтримали, они это зрозумели, что это варто того, и вот была это наша узнагорода. Таму пацверджанне.
2: І па выніках гэтага конкурсу, то чакае гурт «Касары» далей, запіс альбому, тур, што гэта можа быць?
1: Ну, мы агулам зараз будзем працаваць над новай праграмай, новым рэпертуарам. Таксама я спадзяюся, мы працягнем менавіта з музыкантам, з гэтым нашым новым Стасам рабіць трэкі, якія мы запішам неўзабаве. Ну і, канешне, будзем рыхтавацца да гэтага сольнага канцэрту, якое адбудзецца, верагодні ўсё, ў восенню ў студыі, ў вялікай залі польскага радыё.
2: А вось, дарэчы, на конкурсе былі адзіныя замежнікі беларусы?
1: Не, там былі вельмі шмат было міксаў розных там, і пераважна, канешне, палякі былі, пераважна. Але былі ў складзе польскіх гуртоў, польскіх калектывов, некі прадстаўнікі іншых нацыянальнасці, гэта дакладна. Не агулам, што нам далі эту ўзнагароду, это вялікае шчасце, што Караліна Матушкевіч, ёсць добра знаёмая, і мы выступалі не раз, от яна от вартая, от гэта ўзнагароду, ось яна дакладна вартая.
0: Кажа Сяржук Доўгушаў. Вядома, што сябры журы конкурсу «Нова традыцыя» адзначылі, што выступ «Касароў» стаў адным з прыкладаў сучаснага падыходу да працы з традыцыяй. Яны падкрэслілі, што калектыў не проста аднаўляе народныя песні, а пераасэнсоўвае іх у актуальным музычным кантэксце. Што ж тады і мы паслухаем трэк з іх дэбютнага альбома.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Выступ гурта Cat's Eye стаў адным з галоўных момантаў цырымоніі American Music Awards у Лас-Вегасе. Калектыў прадставіў каляровы і дынамічны нумар з песняй Pinky Up, яркую тэатральную пастаноўку ў стылі гіпер-поп і EDM. Выступленне прайшло ў дэкарацыях імправізаванай чайнай прасторы, дзе ўсё было выканана ў ружовых колерах, а ўдзельніцы гурта з'явіліся на сцэне з вялікім ружовым плюшавым мядзведзем. Неўзабаве пасля выступу Cat's Eye атрымалі ўзнагароду як лепшы новы артыст. У сваёй прамове удзельніцы падзякавалі фанатам і адзначылі, што для іх важна прадстаўляць разнастайнасць і культурную ідэнтычнасць. Актрыса і тэлезорка Ліза Рына заявіла, што не падтрымлівае ўдзел рэаліці-зоркі Спенсера Прата ў выбарах мэра Лос-Анджэлеса. Сваё меркаванне яна выказала на чырвонай дарожцы American Music Awards у Лас-Вегасе ў размове з журналістамі. Рына адзначыла, што пакуль не вызначылася з падтрымкай у выбарах, але выступіла супраць таго, каб у палітыку ішлі прадстаўнікі рэаліці-тэлебачання. Яна падкрэсліла, што гэта ўжо праходзілі. Згадаў прыклад Дональда Трампа, чый палітычны рост пачаўся пасля ўдзелу ў шоу «The Apprentice». Ліза Рына найбольш вядомая па ролі Білі Рэджерс у серыялі «Melrose Place», а таксама як адна з удзельніц мыльнай оперы «Дні нашага жыцця». Акрамя таго, яна здымалася ў рэаліці-шоу «Сапраўдная хатняя гаспадыня Беверлі-Хіллз». Актрыса дадала, што Лос-Анджэлесу патрэбны кіраўнік з палітычным досведам, а не чарговая тэлезорка, і адзначыла, што горад павінен выбіраць сярод кандыдатаў з рэальным досведам кіравання. У Злучаных Штатах ва ўзросце 95 гадоў памёр легендарны джазавы музыка Соні Ролінс, адзін з самых уплывовых тэнаравых саксафаністаў у гісторыі джаза. Пра смерць артыста паведаміла яго сям'я. Ролінс стаў вядомым яшчэ ў 50-х гадах мінулага стагоддзя і лічыўся адным з галоўных наватараў джазу нароўні з Джонам Колтрэйнам. Ён стварыў такія знакамітыя кампазіцыі, як «Олео» і «Доксі», а за сваю кар'еру атрымаў прэмію «Грэмі» за ўнёсак у музыку, нацыянальны медаль мастацтва ў Злучаных Штатаў і ўзнагароду «Кеннеді Цэнтр Аўнорс». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Успышка хантавіруса і трывожная сітуацыя з ліхаманкай Эбола – праблемы, якія яшчэ да нядаўняга часу падаваліся беларусам зусім далёкімі.
4: Спецыялісты адзначаюць, што праз глабальнае пацяпленне клімату інфекцыі, якія раней былі ўласцівыя субтропікам, паволі перабіраюцца ў нашыя ўмераныя шыроты.
3: Як менавіта апошнія успышкі паўднёвых хваробаў звязаныя са змяненнем клімату і ці варта ўжо непакоіцца беларусам?
4: На гэтае пытанне адказала кандыдатка геаграфічных навук, экспертка па пытаннях клімату з альянсу «Зялёная Беларусь» Ганна Скрыган.
3: Паслухаем.
5: Во-первых, пацяпленне клімата вызывает изменения, так сказать, ареалов обитания всех патогенных микроорганизмов. То есть это Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что из-за потепления климата смещаются к северу не только природные зоны, но и за ними идут возбудители инфекционных заболеваний. И по всем прогнозам Всемирной организации здравоохранения будет рост таких инфекционных заболеваний в нетипичных для этого широтах, да, то есть то, что те инфекции, которые раньше были характерны для субтропиков, они начнут появляться у нас в умеренных широтах. Ну, потому что здесь стало теплее. ВОЗ все время это обозначало как проблему, потому что у нас жителей нету к этим патогенам какого-то иммунитета, потому что мы никогда только в поездках сталкивались с этими. И, конечно, это можно решить проблему с помощью вакцинации. И, но опять-таки это упирается в вопрос денег. То есть богатые страны могут изменения распространения инфекционных заболеваний каким-то или там паразитарных заболеваний, которые связаны с какими-то паразитами, которых раньше у нас вообще не было ни под каким предлогом, могут это как-то скоординировать, уменьшить и так далее. А вот там, где не, ну, нельзя будет финансово позволить себе вот эту тотальную вакцинацию, в тех странах будут, в бедных странах, соответственно, будут проблемы. Это первый аспект. Второй аспект – изменяется активность тех паразитов и инфекций, которые у нас уже есть. Вот возьмем тех же клещей, которые из-за того, что климат теплеет, они становятся активными чуть ли не в течение года. И так как зимы теплые, нет морозов, то есть, в принципе, уменьшение популяции за счет там, того, что кто-то из них не доживает до весны, не происходит. То есть второй аспект – это вспышки уже имеющихся инфекционных заболеваний на данной территории, которые связаны, что все вот эти вредные организмы, все инфекции любят, чтобы было тепло и влажно. И вот с потеплением климата они как раз такой вот момент у себя получают. Это второй аспект. Третий аспект, который может быть связан с изменением климата, это высвобождение законсервированных микроорганизмов. Имеется в виду, что если начинается интенсивное таяние ледников или интенсивное таяние вечной мерзлоты, то наружу могут выходить и оттаивать те микроорганизмы, которые там заключены. Но они могут быть по своему свойству, характеристикам быть, собственно, безвредными изначально, но опять-таки, так как мы с ними не соприкасались там, в течение нескольких тысяч лет, у нас может не быть к ним иммунитета, и это может представлять собой проблему. Такие статьи публиковались на предмет исследования ледникового керна в Антарктиде уже сколько-то лет тому, да, потому что там было интересно посмотреть на эту жизнь во льду и подо льдом. Были обнаружены микроорганизмы, и уже при начальных стадиях исследования, уже, наверное, порядочно, там, больше 10 лет назад, была зафиксирована вот такая возможность превращения их в потенциальные угрозы инфекционных заболеваний для современного человечества из-за того, что мы с ними давно не соприкасались, а их в другой среде и не было. Ну и четвертый аспект, который бы я обозначила, это специфик распространения пандемии, связано в том числе со спецификой коммуникации и жизни современного человечества. То есть совершенно недавно я прочитала статью о том, это исследование ковида, и оказалось, что Испания, изоляция тотальная, в отличие от Белоруссии, и оказалось, что 15 человек в одном доме заразились из-за вентиляции, да, то есть у них была вот такая общая вентиляция вертикальная в ваннах, такая же, как и у нас. И если до ковида думали, что это невозможно, то вот этот вот случай доказал, что это в принципе вероятно. И примерно по той же причине возникают проблемы легионеров и проблемы вот с вирусами на круизных лайнерах и вообще на, в таких замкнутых пространствах. И, так, и в больнице такое тоже бывает, когда патоген попадает в систему вентиляции и быстро разносится в сообществе, а сообщество замкнуто, ни с самолета, там, ни с корабля некуда деться, и практически все сразу, даже соблюдая какой-то гигиенический режим, но все находятся под каким-то риском. То есть, ну и пандемия,

0: Беларусь – это часть центрально-восточной Европы, и эта часть вместе со странами Балтии, вместе с Польшей, на континентальной Европе самый быстрый рост годовой, среднегодовой температуры. То есть это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой. То есть вот это наше срединное центральное положение в Европе нас на самом деле не спасает. Второе, что следует отметить, что в Беларуси фиксируются уже необычные паразитарные инфекционные заболевания. И если они раньше были связаны с тем, что человек съездил и неудачно отдохнул, например, посидев на песочке без защиты, на песочке там в Индии, к нему залез какой-нибудь паразит, и притом поэтому ему пришлось спасать, вот, то сейчас этими заболеваниями, слава богу, их только там какие-то считанные случаи, но их уже можно, вот эти непривычные паразитарные инфекционные заболевания, непривычные с точки зрения, не характерные для Беларуси, можно получить и в Беларуси тоже. То есть на самом деле нам скоро надо будет себя вести так же осторожно, как мы себя ведем осторожно на отдыхе в экзотических странах. Там не пить сырую воду, там не садиться там, или на пляж без покрывала, или на песочек, или еще там что-то. То есть вот таким вот образом. То, что происходит с клещами, я думаю, что уже все белорусы заметили. То есть еще травы толком нету, а клещи уже есть. Они активизировались, и отмечается в Беларуси, что они практически полный год активны. И связано это в том числе с тем, что теплые зимы, и вот они, если раньше было каких-то два пика, там весной и осенью, то теперь клещи активны постоянно. И это тоже вот последствия такого климатического изменения. Что еще? Появилось очень много вредителей сельскохозяйственных, которые раньше были нехарактерны, и лесные вредители. Например, вот эта вот каштановая мушка, которая у нас раньше и не было, но которая безжалостно съедала каштаны в Киеве, и теперь стала нашим привычным спутником в городах и тоже оказывает свое вот такое вот негативное воздействие на зеленое насаждение города. Ну и как приспосабливаться, то есть если мы говорим о каком-то личном уровне человека, то скоро мы столкнемся с необходимостью вакцинации, к этому надо относиться серьезно, да, с необходимостью там осторожности, вот такой, как мы обычно на отдыхе в таких экзотических странах используем. А если говорим о лесном и сельском хозяйстве, то, по всей видимости, надо будет менять вот эту вот обработку инсектицидную, которая связана с борьбой с такими вредными насекомыми, уничтожающими леса, либо наш урожай.
1: Гэта была экспертка па пытаннях клімату Ганна Скрыган, якая распавяла, як глабальнае змяненне клімату можа паўплываць на здароўе беларусаў.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Светлана Тихановская сустрелася с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрэлася с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Киеве проходил международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация сустрелись с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все подтримливаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супроть Украины. И мы ценим каждую прояву подтримки от белорусов для свободной Украины и ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добрососедские относины на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы». Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, які из Украины теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности кожного народа, які мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у встречи удельничали наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка и дарацы Тихановской Франа Квячорка и Дянис Кучерявый.

0: слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Радио «Рация». Сямятычы.
2: Кобрынь.
1: Высокая.
2: Яноў-Падляшскі.
1: 99,2 FM.